давно ты маш вручить мой злоты, то вручишь и так. И без моей тоскоты маш вручить мой злоты, повручишь и так. На кшаку руш, юж перший шрон, дзищ когось гонила мне, то не он.